слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: мы вернулись.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Посмотрите вся на пружинках, и сердце замерзает.

тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Как на той высотке погибал наш сот.

рукопашный встанем, финки обнажив. Пусть потом помянет нас седой комдив. Беларусь Серега, с Киева Илья.

0: Сашка из Ростова, родина моя, как на той высотке погибал наш взвод.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

брат. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо. Единый строй.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день мне.

0: домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Зет.

Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

сказали вы друг другу, но уже давным-давно все сказали.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Корабли постоят,

0: года.
1: Не пройдет и полгода.
2: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
3: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
4: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
3: Телефон 8-47-22-32-88-53.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор продукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
4: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55, код города 47-22.
8: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
9: Берегите себя и близких.
10: Мы не вздрогнем от обещания ада. Мы видали его под землей.
11: Мы все еще живы, и это наша награда.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь до метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
7: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
10: Берегите себя и близких.

0: детей. Под обстрелами ждем.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Сталина с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z.
2: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорья – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорья». Предложение ограничено.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать.

0: главное – за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов 469 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Неспокойный и несерьезный, непокорный и непростой, созидательный город грозный, с исторической трудной судьбой.
2: Грозный – столица Чеченской Республики. Его история началась в эпоху Кавказской войны. Для защиты казачьих станиц от набегов горцев и обеспечения связи за Закавказьем была сформирована система пограничных укреплений «Сунжинская линия».
1: 22 июня 1818 года на берегу реки Сунжи у входа в Ханкальское ущелье генерал Алексей Ермолов основал крепость. Это место тогда считалось самой горячей точкой на Северном Кавказе, поэтому крепость назвали Грозной.
2: Постройкой занимались 5000 русских солдат. За 4 месяца они возвели крепость в форме правильного шестиугольника, окруженную глубоким рвом и земляной насыпью.
1: К концу 1869 года крепость утратила стратегическое значение и была преобразована в город Терской области. А еще через 2 года Грозный стал окружным городом.
2: В 1893 году в этом районе была пробурена первая скважина. Началась промышленная добыча нефти.
1: К началу Великой Отечественной войны Грозный был столицей Чечено-Ингушской АССР, мощнейшим индустриальным центром. Здесь добывалась и перерабатывалась высококачественная нефть, имевшая важное значение для обеспечения фронта горючим. Местная нефтеперерабатывающая промышленность снабжала бензином всю истребительную авиацию СССР. Легкую грозненскую нефть танкисты могли без переработки заливать в баки и сразу ехать в бой.
2: Согласно плану захвата Кавказа под названием «Эдельвейс», было развернуто наступление по 3 направлениям. Одно из них – взятие Грозного и Махачкалы с дальнейшим захватом нефтяных промыслов в Баку. Это позволило бы решить топливную проблему вермахта.
1: Хорошо понимая цели захватчиков, руководство Советского Союза обратилось к жителям Кавказа с призывом, который был опубликован в газете «Правда».
3: Гитлеровские разбойники рвутся в горы. Враг не знает, что Кавказ всегда был страной смелых и сильных народов. Что здесь, в борьбе за независимость, народы рождали бесстрашных воинов, джигитов. Что трусость всегда считалась здесь самым позорным преступлением. Здесь, у подножия гор, воспитывались поколения советских людей с львиным сердцем, орлиными очами. Никогда не станут рабами гордые народы Северного Кавказа.
1: Уже в первые дни войны более 17 тысяч жителей республики записались в народное ополчение. На территории Чечено-Ингушетии сформировали стрелковую дивизию и кавалерийский дивизион, состоявший на 80% из горцев. Они сражались на Моздокско-Молгобекском направлении.
2: Кроме того, были созданы саперная и маневренно-воздушная бригады, а также автобатальон и другие подразделения.
1: В первые месяцы войны на сооружение оборонительных рубежей на дорогах перед Грозным были направлены более 55 тысяч человек. Они установили 47 минных полей. Также было подготовлено 10 участков для обрушения на дороге скальных пород.
2: Перед Грозным было построено и оборудовано 149 артиллерийских и пулеметных позиций, 90 командных и наблюдательных пунктов, около 500 блиндажей. Город превратился в неприступную крепость.
1: На танкоопасных направлениях Грозный защищали валы из пропитанной нефтью соломы длиной 9 километров. В долине Алхан-Чурт подготовили огневые заграждения. На поверхность воды, заполнявшей ров или канал, тонким слоем разливали нефть, а непосредственно перед боем поверх нее заливался зажигательный слой из бензина, мазута и керосина и поджигался. Эта огненная преграда давала возможность выиграть необходимое время в бою. Горючей смесью были залиты 1 000 000 квадратных метров территории.
2: К концу 1943 года были мобилизованы и ушли добровольцами на фронт более 60 тысяч жителей Чечено-Ингушетии.
1: Все сферы жизни республики работали на нужды фронта. Кроме горюче-смазочных материалов, в Грозном производили более 90 видов изделий для армии. Минометы, огнеметы, бутылки с зажигательной смесью, снаряды, патроны, обмундирование. На заводах ремонтировали танки, бронепоезда, орудия, тягачи и автомобили. Был налажен выпуск овощных консервов и пищевых концентратов для фронта.
2: Жители города активно участвовали в сборе средств на вооружение. Были созданы танковая колонна «Грозный», самолетные звенья имени Чечено-Ингушского комсомола, дивизион бронепоездов «Асланбек Шерипов».
1: В Чечено-Ингушетии было расположено много госпиталей. Они размещались в благоустроенных зданиях Грозного, курорта Серноводск, доме отдыха в селе Чишки.
2: Летом 1942 года войска группы армии А прорвались на Северный Кавказ. В связи с приближением фронта были эвакуированы основные предприятия Треста «Грознефть» и около 9 тысяч нефтяников и членов их семей. Практически все буровые работы были свернуты.
1: 3 сентября 1942 немецкий генерал Клейст отдал приказ о наступлении на Грозный. Ожесточенные бои развернулись под Орджоникидзе и Малгобеком. Фашисты предприняли несколько попыток прорыва фронта, но были остановлены и измотаны, и в октябре перешли к обороне. В боях от Моздока до Малгобека враг потерял 18 тысяч солдат и офицеров, сотни танков.
2: Не сумев захватить город, противник решил уничтожить его с воздуха. 10 октября 1942 года на Грозный и его промышленные объекты впервые были произведены массированные налеты вражеской авиации.
1: Главный удар пришелся по Сталинскому району, где были сосредоточены основные нефтеперерабатывающие предприятия. В результате бомбардировки стали гореть и взрываться нефтеперегонные установки, операторные, насосные станции, первый и третий нефтеперерабатывающие заводы, резервуары с нефтью и нефтепродуктами, наливные эстакады.
2: Загорелись ТЭЦ, автобаза, железнодорожная станция. Наиболее страшным оказался пожар в огромном хранилище с запасом в 1 миллион тонн нефти. Через разрушенные бомбами ограждения и земляные валы пылающая нефть потекла в город. Все, что попадалось ей на пути, расплавлялось, превращалось в бесформенные груды. Город представлял собой сплошное море огня. В небе завис огромный столб дыма, который был виден за десятки километров.
1: На пути стихии встали пожарные. Они сдерживали огонь. Многие получили тяжелейшие ожоги и погибли. Пожары тушили в течение нескольких дней. Город был спасен. Позже, в 1968 году, у здания городской пожарной команды установили памятник. Мощная фигура огнеборца, удерживающего над головой изогнутый огнем швеллер.
2: Авианалеты на Грозный продолжались 5 дней. Более 200 бомбардировщиков сбросили на город 1000 бомб.
1: 24 декабря 1942 года советские войска на Северном Кавказе перешли в наступление, отвлекая силы противника от Сталинграда. И уже через неделю, в первый день нового 1943 года, враг был развернут от границ Чечено-Ингушской АССР. 3 января территория республики была полностью освобождена.
2: Сразу же началось возрождение промышленного потенциала. В 44-45 годах была восстановлена большая часть нефтепромыслов и предприятий. За годы войны грозненцы добыли более 5 миллионов тонн нефти, а заводы выработали миллионы тонн нефтепродуктов. Уже в 44-м был достигнут довоенный уровень развития энергетического хозяйства.
1: В последующие десятилетия Грозный превратился в один из самых развитых городов Советского Союза. Помимо нефтяной отрасли, здесь работали машиностроительные, химические и приборостроительные заводы.
2: Тысячи уроженцев Чечен-Ингушетии сражались на всех фронтах войны. Они были в составе бессмертного гарнизона Брестской крепости, бились под Москвой и Ленинградом, в Заполярье и на юге страны, участвовали в битве на Курской дуге и штурмовали Берлин. 9 чеченцев получили звание Героя Советского Союза. Среди них награжденный посмертно Ханпаша Нурадилов, уничтоживший из пулемета более 900 немецких солдат, 7 пулеметных расчетов и взявший в плен 14 солдат и офицеров противника.
1: Жители Грозного внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. 6 апреля 2015 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Грозному присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высот

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам ждем привет.
1: Реклама. Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35-75-75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
2: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
11: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. И мы продолжаем нашу беседу. Поговорим про помощь читателям и газету как инструмент решения проблем. Можете привести пример какой-либо семьи?
2: Да, конечно. Но хотелось бы сказать еще, что газета очень нужна для того, чтобы решать какие-то проблемы. Потому что раньше, конечно, это было больше как-то выражено, сейчас меньше. Но есть такие проблемы, с которыми люди обращаются именно в редакцию. Ну, к примеру, был у нас такой интересный вопрос, когда единая транспортная компания после реорганизации оставила водителей, ну, скажем так, без туалетов. Да, значит, их просто убрали. И люди стали жаловаться в редакцию. Вы знаете, нам понадобилось неделю, чтобы написать запросы, разослать их в мэрию, разослать их в единую транспортную компанию, в Министерство транспорта. И за две недели мы решили, ну, мы его назвали так, туалетный вопрос. Но ну, что делать, бывают и такие вещи. Значит, одна из драматических публикаций у нас была, это «Он есть, и его нет». Обратился к нам читатель из Гостищева и рассказал о Сергее Черкашине, инвалиде, который оказался, ну, скажем так, выброшен, наверное, вот в небытие. Почему публикация так называется «Он есть, и его нет»? Потому что вроде бы человек жив, а у него ничего нет, ни пенсии, ни прописки. Ну, нам пришлось подключиться серьезно, поехать к нему. Мы оказали ему сначала посильную физическую помощь, это какая-то гуманитарная.
1: А почему так получилось? Он одинокий человек, некому помочь?
2: Да, он одинокий человек, его обманули родственники, бросили там без регистрации, без всего, но, к сожалению, наверное, должны были обратить на него какие-то службы, но до этого не дошло. Очень помогла нам прекрасный человек, я считаю, уполномоченный по правам человека Белгородской области Жанна Киреева. Она подключилась после этой газетной публикации, она решила много вопросов, которые были связаны с ним. Очень долго мы ему помогали, пытались что-то сделать, пристроить его куда-то в приют. В итоге у него был второй инсульт, и это закончилось трагически. Но, наверное, этот момент был поучительным, что нужно не только соседям смотреть по сторонам, да, вот когда живут такие одинокие люди, но нужно еще и каким-то службам подключаться более активно.
1: Елена, вот на примере этой истории, как редакция понимает, где ее роль заканчивается, и дальше должны действовать профильные службы, и как, опять же, постараться сделать так, чтобы помочь каждому человеку.
2: Там, где редакция нужна в своей организации, когда дело нужно двигать, потому что мы не можем подключиться к тому, чтобы сделать человеку документы. Это личные данные, которые охраняются определенным законом. Здесь мы не можем. А вот подтолкнуть к этому службы, да, возможно. Да, мы обращаемся, мы приезжаем. Я ездила, вот, например, в Яковлевскую соцслужбу, там я пыталась решать какие-то вопросы, и это получалось. Поэтому то, что связано уже с какими-то такими серьезными вопросами оформления документов, там вот это все-таки всевозможные службы должны заниматься. А там, где нужна организация, чтобы дело продвинуть, то здесь, наверное, это дело редакции.
1: А вот обычно как происходит? Заканчивается ваша миссия, вы передаете специальным службам, или вы продолжаете сотрудничать до того момента, когда эта история, скажем так, не закрывается?
2: Продолжаем сотрудничать, пока история не закрывается, да. Здесь это очень важно делать.
1: Я читала ваши публикации и знаю, что кабинет главного редактора никогда не закрывается, и обсуждения идут постоянно. И вот возникает вопрос, как в этом всем удается сохранять продуктивность и не превращать это в вечные совещания?
2: Совещания у меня вообще никогда не бывает. Я работаю с каждым индивидуально, и мне так удобно. Творческие люди, они очень обидчивы, они трогательны. Ни в коем случае нельзя делать какие-то замечания, как-то, может быть, о чем-то говорить, что-то предлагать. Я имею в виду какие-то темы в присутствии большого количества людей. Очень хорошо говорить глаза в глаза, и у меня это получается, и дверь не закрывается. закрывается, потому что это действительно так. Все заходят, решают свой вопрос и идут в кабинет к себе работать. Поэтому я считаю, что все вокруг меня профессионалы, все мои корреспонденты, и они, наверное, сами хорошо знают, что им нужно делать. Да, конечно же, без руководителя обойтись невозможно, потому что есть еще масса других организационных моментов, но тут такой коллектив высокопрофессиональный, что даже поругать некого, честно скажу.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Ховхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Юрий Смотров, 23 года. Родился и вырос в Белгороде. После срочной службы принял осознанное решение уйти на СВО. Из-за тяжелого ранения был комиссован.
6: Расскажите, пожалуйста, о своем детстве.
8: Ой, детство достаточно такое легкое, свободное, беззаботное. У меня мама, она воспитывает меня одна, и она в онкологической больнице работала. И очень редко она была дома, но все равно пыталась всегда помогать мне, возила меня на море, в лагеря детские. Сейчас у меня есть младший брат, ему 7 лет, 2 класс вот сейчас пойдет. Не особо что-то поменялось, мама все равно с ним наоборот строже. Как бы и со мной строгая была.
6: Вы любимчик.
8: Да, наверное, как первый ребенок.
6: Юрий, а как вы попали на специальную военную операцию?
8: Да много было факторов, которые меня сподвигли на это. Я в 23-м году, когда город уже был весь черный, в декабре, когда его обстреляли, я был на срочной службе уже где-то полгода и подумал просто, почему люди с Карелии, еще с Дальнего Востока должны находиться там, а я должен возвращаться в эту среду, просто работать, жить спокойно, когда вот сейчас я хоть и вернулся, но все равно на тот момент я и как бы голова перестроилась и понял для себя, что армия — это не просто год ты там пришел, что-то поделал и все, и забыл. Человек умный и правильный, он для себя примет то, что тот же устав, его писали совсем не дураки, и там реально нужные вещи. Также просто с уважением к старшим, когда ты уже понимаешь тот же самый приказ, когда у тебя стоит задача, и все, и ты не говоришь себе, у тебя нету вариантов сказать то, что нет, я не хочу, или там я не потом, не буду, распорядок до огня, все, дисциплина, дисциплина, и все, просто делают мужчины и мужчины.
6: Кто первый узнал то, что вы идете на специальную военную операцию?
8: Я думаю, мама. Я ее как бы сразу предупредил. До этого, до всех этих обстоятельств, вот в 22-м, как это все началось, я жил рядом на Мичурино, когда там точка У упала, я вышел на шабашку поработать. А эта шабашка оказалась уборка всех вот этих последствий в тот же день. Я смотрю, там скорые, что-то, лента там, и я пошел подметать дорогу от осколков, от стекол выбитых. Столько много людей, 5 подъездов. Нам дали, по сути, потом задачу. Сказали, ходите по квартирам, уточняйте повреждения. И вот это все, это вот почему? Потому что, ну, просто человеческое отношение. Главное быть человеком и все. А когда заходит речь о том, кто должен вообще вставать и идти, и защищать, у каждого свой звоночек происходит. Вот он у меня произошел. Вообще, изначально я служил на такелаже, срочную службу. Полгода меня отправили в командировку из моей родной части. Я прошел 3 месяца КМБ, потом нас распределили, отправили в часть, я срочку не служил. Отслужил на такелаже и хотел остаться подписать контракт. Мне сказали, во-первых, что ты в командировке, мы тебя подписать не можем. И мне прапорщик сказал, у тебя есть вариант, говорит, только один. Говорит, ну ты можешь умереть. Я просто день подумал, на следующее утро я ему как бы уже сказал, я просто принял, если мне суждено умереть, я умру. И так повезло то, что на тот момент заместителем командира части были зенитчики. Зенитчики — это не только люди, стоящие там на технике, реально, которая помогает, закрывает небо. Помимо есть пехотные зенитчики. Прикрыть технику, эвакуация людей, дежурство также с закрепами, также с обычной ротой пехоты. Просто сидишь на посадках, дежуришь, прикрываешь. Главная задача — дроны. Все должны от них уходить. Наше дело — по ним стрелять и ПЗРК.
6: И сколько в общей сложности вы были на специальной войне?
8: 8 месяцев.
6: А что произошло?
8: Не дошел за едой. нас перекинули на другое направление. Урайгородки, там, к стороне Першетравного, это Луганская область, Краснолиманское направление. Неделю, может, две там находились уже, вроде уже как-то обосновались. И настал момент идти за едой просто. Ну, я в тыл пошел за едой, хороший туман, как бы, иду себе спокойно. А мне сказали, не иди по проселочной дороге с внешней стороны посадки, иди по посадке. По посадке всегда там просто месиво, земля, вообще невозможно идти. Я еще такой хороший туман, думаю, ладно, пойду там, как бы, он говорит, там может быть заминировано. А передо мной два человека идут, думаю, зайду в посадку. Вот, все, правая нога вперед, я подрываюсь, назад падаю. Мне повезло, что там это начало посадки, это такая плюс-минус уже желтая зона. И повезло то, что два человека как бы услышали меня, перебинтовали, зажгутовали. Я не знаю, на что я наступил. Это, возможно, ну, это точно не лягушка, не колокольчик. У меня как бы ранение вот тут на левой ноге. Ногу мне оторвало. Не знаю, я видел этот взрыв. Лицо ничего не пострадало, но я не знаю, что оно там лежало. Непонятно вообще.
0: Кому первому сказали о том, что у вас тяжелое ранение?
8: С мамой сразу связался. С мамой меня видела только два раза. Когда я был в командировке, выезжал с зоны проведения своего, я к ней заезжал на минут 15, в деревню заехал, и все, и обратно. И второй раз она меня видела уже у нас в госпитале без ноги, как бы. Ну, у меня мать крепкий человек, и меня на ноги подняла. Понятно, что тяжело, и по ней это было видно, да и сейчас как бы тоже некоторые моменты. Но все равно, она у меня позитивный человек, я тоже всегда на позитиве, только благодаря ей и ее как-то мировоззрению.
0: Чему вы научились у мамы?
8: Самостоятельность. Понимание вообще мира. Я мужчина в семье. Мама меня вот вырастила, она женщина. И ты смотришь, что она может, и для нее границ нету. И она не жалуется. Понятно, что ты ее сын, она не будет прям так открываться. Но я не видел, когда маме прям было плохо. То, что она держится очень сильно, стойкости. Очень редко, когда там она уже может себе позволить. Даже с возрастом сейчас, когда я уже вырос, так она может открыться. А раньше прям такого нет. Можешь сказать, я там устал, сынок, я отдохну, ну, после работы, еще что-то, ну...
0: Скажите, а как часто вы маме открываетесь?
8: Стараюсь максимально.
0: Говорите ей о том, что вы ее любите?
8: Ну, конечно, каждый день, как всегда. Просто люблю, обожаю, ценю и вообще самый святой человек. Я ей памятник поставил.
0: Готовы ли вы ей сказать это прямо сейчас?
8: Конечно.
0: По телефону?
8: Вообще, конечно.
4: Алло.
8: Алло, мама, привет.
4: Привет, привет.
8: Ну чё там, как дела?
4: Работаю.
8: Потихоньку все.
4: Слава Богу. Он меня сегодня услышал.
8: Да. Мам.
4: А?
8: Знаешь, что я тебе хочу сказать?
4: Что?
8: Что я тебя очень сильно-сильно люблю. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни.
4: Спасибо.
8: Я скучаю по тебе.
4: Да, а что так прямо? Что случилось?
8: Ничего. Просто факт. Просто тебе сказать. Напомнить.
4: Спасибо. Напомнить, что ты любишь меня.
8: Да, что ты самая золотая у меня.
4: Спасибо, сыночек. Я прямо так неожиданно.
8: Что? Ладно, вечерком созвонимся.
4: Хорошо, все, обнимаю.
8: Люблю, обнимаю, давай, целую.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Крышка винтовая 50 штук 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов 469 рублей.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде.

0: А друг Димка меня приподнял. Брат, держись.
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

сейчас, держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

везем, держись, братишка. Голос ангела кричал: и тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

кровь течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все, зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал.

Держись, братишка. Снова ангел повторял, и он всем этим мальчишкам часть души своей отдал.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства.

0: строительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
1: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
0: Телефон 8 47 22 32 88 53.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
5: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
6: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
9: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Неспокойный и несерьезный, непокорный и непростой, созидательный город грозный, с исторической трудной судьбой.
2: Грозный – столица Чеченской Республики. Его история началась в эпоху Кавказской войны. Для защиты казачьих станиц от набегов горцев и обеспечения связи с Закавказьем была сформирована система пограничных укреплений «Сунжинская линия».
1: 22 июня 1818 года на берегу реки Сунжи у входа в Ханкальское ущелье генерал Алексей Ермолов основал крепость. Это место тогда считалось самой горячей точкой на Северном Кавказе, поэтому крепость назвали «Грозной».
2: Постройкой занимались 5000 русских солдат. За 4 месяца они возвели крепость в форме правильного шестиугольника, окруженную глубоким рвом и земляной насыпью.
1: К концу 1869 года крепость утратила стратегическое значение и была преобразована в город Терской области. А еще через 2 года Грозный стал окружным городом.
2: В 1893 году в этом районе была пробурена первая скважина. Началась промышленная добыча нефти.
1: К началу Великой Отечественной войны Грозный был столицей Чечено-Ингушской АССР, мощнейшим индустриальным центром. Здесь добывалась и перерабатывалась высококачественная нефть, имевшая важное значение для обеспечения фронта горючим. Местная нефтеперерабатывающая промышленность снабжала бензином всю истребительную авиацию СССР. Легкую грозненскую нефть танкисты могли без переработки заливать в баки и сразу ехать в бой.
2: Согласно плану захвата Кавказа под названием «Эдельвейс», было развернуто наступление под 3 направлениям. Одно из них – взятие Грозного и Махачкалы с дальнейшим захватом нефтяных промыслов в Баку. Это позволило бы решить топливную проблему вермахта.
1: Хорошо понимая цели захватчиков, руководство Советского Союза обратилось к жителям Кавказа с призывом, который был опубликован в газете «Правда».
3: Гитлеровские разбойники рвутся в горы. Враг не знает, что Кавказ всегда был страной смелых и сильных народов. Что здесь, в борьбе за независимость, народы рождали бесстрашных воинов, джигитов. Что трусость всегда считалась здесь самым позорным преступлением. Здесь, у подножия гор, воспитывались поколения советских людей с львиным сердцем, орлиными очами. Никогда не станут рабами гордые народы Северного Кавказа.
1: Уже в первые дни войны более 17 тысяч жителей республики записались в народное ополчение. На территории Чечено-Ингушетии сформировали стрелковую дивизию и кавалерийский дивизион, состоявший на 80% из горцев. Они сражались на Моздокско-Молгобекском направлении.
2: Кроме того, были созданы саперная и маневренно-воздушная бригады, а также автобатальон и другие подразделения.
1: В первые месяцы войны на сооружение оборонительных рубежей на дорогах перед Грозным были направлены более 55 тысяч человек. Они установили 47 минных полей. Также было подготовлено 10 участков для обрушения на дороге скальных пород.
2: Перед Грозным было построено и оборудовано 149 артиллерийских и пулеметных позиций, 90 командных и наблюдательных пунктов, около 500 блиндажей. Город превратился в неприступную крепость.
1: На танкоопасных направлениях Грозный защищали валы из пропитанной нефтью соломы длиной 9 километров. В долине Алхан-Чурт подготовили огневые заграждения. На поверхность воды, заполнявшей ров или канал, тонким слоем разливали нефть, а непосредственно перед боем поверх нее заливался зажигательный слой из бензина, мазута и керосина и поджигался. Эта огненная преграда давала возможность выиграть необходимое время в бою. Горючей смесью были залиты 1 000 000 квадратных метров территории.
2: К концу 1943 года были мобилизованы и ушли добровольцами на фронт более 60 тысяч жителей Чечено-Ингушетии.
1: Все сферы жизни республики работали на нужды фронта. Кроме горюче-смазочных материалов, в Грозном производили более 90 видов изделий для армии. Минометы, огнеметы, бутылки с зажигательной смесью, снаряды, патроны, обмундирование. На заводах ремонтировали танки, бронепоезда, орудия, тягачи и автомобили. Был налажен выпуск овощных консервов и пищевых концентратов для фронта.
2: Жители города активно участвовали в сборе средств на вооружение. Были созданы танковая колонна «Грозный», самолетные звенья имени Чечено-Ингушского комсомола, дивизион бронепоездов «Асланбек Шерипов».
1: В Чечено-Ингушетии было расположено много госпиталей. Они размещались в благоустроенных зданиях Грозного, курорта Серноводск, доме отдыха в селе Чишки.
2: Летом 1942 года войска группы армии А прорвались на Северный Кавказ. В связи с приближением фронта были эвакуированы основные предприятия Треста «Грознефть» и около 9 тысяч нефтяников и членов их семей. Практически все буровые работы были свернуты.
1: 3 сентября 1942 немецкий генерал Клейст отдал приказ о наступлении на Грозный. Ожесточенные бои развернулись под Орджоникидзе и Малгобеком. Фашисты предприняли несколько попыток прорыва фронта, но были остановлены и измотаны, и в октябре перешли к обороне. В боях от Моздока до Малгобека враг потерял 18 тысяч солдат и офицеров, сотни танков.
2: Не сумев захватить город, противник решил уничтожить его с воздуха. 10 октября 1942 года на Грозный и его промышленные объекты впервые были произведены массированные налеты вражеской авиации.
1: Главный удар пришелся по Сталинскому району, где были сосредоточены основные нефтеперерабатывающие предприятия. В результате бомбардировки стали гореть и взрываться нефтеперегонные установки, операторные, насосные станции, первый и третий нефтеперерабатывающие заводы, резервуары с нефтью и нефтепродуктами, наливные эстакады.
2: Загорелись ТЭЦ, автобаза, железнодорожная станция. Наиболее страшным оказался пожар в огромном хранилище с запасом в 1 миллион тонн нефти. Через разрушенные бомбами ограждения и земляные валы пылающая нефть потекла в город. Все, что попадалось ей на пути, расплавлялось, превращалось в бесформенные груды. Город представлял собой сплошное море огня. В небе завис огромный столб дыма, который был виден за десятки километров.
1: На пути стихии встали пожарные. Они сдерживали огонь. Многие получили тяжелейшие ожоги и погибли. Пожары тушили в течение нескольких дней. Город был спасен. Позже, в 1968 году, у здания городской пожарной команды установили памятник. Мощная фигура огнеборца, удерживающего над головой изогнутый огнем швеллер.
2: Авианалеты на Грозный продолжались 5 дней. Более 200 бомбардировщиков сбросили на город тысячи бомб.
1: 24 декабря 1942 года советские войска на Северном Кавказе перешли в наступление, отвлекая силы противника от Сталинграда. И уже через неделю, в первый день нового 1943 года, враг был развернут от границ Чечено-Ингушской АССР. 3 января территория республики была полностью освобождена.
2: Сразу же началось возрождение промышленного потенциала. В 44-45 годах была восстановлена большая часть нефтепромыслов и предприятий. За годы войны грозненцы добыли более 5 миллионов тонн нефти, а заводы выработали миллионы тонн нефтепродуктов. Уже в 44-м был достигнут довоенный уровень развития энергетического хозяйства.
1: В последующие десятилетия Грозный превратился в один из самых развитых городов Советского Союза. Помимо нефтяной отрасли, здесь работали машиностроительные, химические и приборостроительные заводы.
2: Тысячи уроженцев Чечен-Ингушетии сражались на всех фронтах войны. Они были в составе бессмертного гарнизона Брестской крепости, бились под Москвой и Ленинградом, в Заполярье и на юге страны, участвовали в битве на Курской дуге и штурмовали Берлин. 9 чеченцев получили звание Героя Советского Союза. Среди них награжденный посмертно Ханпаша Нурадилов, уничтоживший из пулемета более 900 немецких солдат, 7 пулеметных расчетов и взявший в плен 14 солдат и офицеров противника.
1: Жители Грозного внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. 6 апреля 2015 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Грозному присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
5: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82.

0: ждем именно тебя.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов. 469 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
8: Берегите себя и близких.
9: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда. Для нас ты всего дороже. Твоя беда, наша беда. Не в первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты

моя, мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

Пусть кто-то иногда ментами называет. Профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. Нас

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. И мы продолжаем нашу беседу. Поговорим про помощь читателям и газету как инструмент решения проблем. Можете привести пример какой-либо семьи?
2: Да, конечно. Но хотелось бы сказать еще, что газета очень нужна для того, чтобы решать какие-то проблемы. Потому что раньше, конечно, это было больше как-то выражено, сейчас меньше. Но есть такие проблемы, с которыми люди обращаются именно в редакцию. Ну, к примеру, был у нас такой интересный вопрос, когда Единая транспортная компания после реорганизации оставила водителей, ну, скажем так, без туалетов. Да, значит, их просто убрали. И люди стали жаловаться в редакцию. Вы знаете, нам понадобилось неделю, чтобы написать запросы, разослать их в мэрию, разослать их в Единую транспортную компанию, в Министерство транспорта. И за две недели мы решили, ну, мы его назвали так, туалетный вопрос. Но ну, что делать, бывают и такие вещи. Значит, одна из драматических публикаций у нас была, это «Он есть, а его нет». Обратился к нам читатель из Гостищева и рассказал о Сергее Черкашине, инвалиде, который оказался, ну, скажем так, выброшен, наверное, вот в небытие. Почему публикация так называется «Он есть, а его нет»? Потому что вроде бы человек жив, а у него ничего нет, ни пенсии, ни прописки. Ну, нам пришлось подключиться серьезно, поехать к нему. Мы оказали ему сначала посильную физическую помощь, это какое-то гуманитарное.
1: А почему так получилось? Он одинокий человек, некому помочь?
2: Да, он одинокий человек, его обманули родственники, бросили там без регистрации, без всего, но, к сожалению, наверное, должны были обратить на него какие-то службы, но до этого не дошло. Очень помогла нам прекрасный человек, я считаю, уполномоченная по правам человека Белгородской области Жанна Киреева. Она подключилась после этой газетной публикации, она решила много вопросов, которые были связаны с ним. Очень долго мы ему помогали, пытались что-то сделать, пристроить его куда-то в приют. В итоге у него был второй инсульт, и это закончилось трагически. Но, наверное, этот момент был поучительным, что нужно не только соседям смотреть по сторонам, да, вот когда живут такие одинокие люди, но нужно еще и каким-то службам подключаться более активно.
1: Елена, вот на примере этой истории, как редакция понимает, где ее роль заканчивается, и дальше должны действовать профильные службы, и как, опять же, постараться сделать так, чтобы помочь каждому человеку.
2: Там, где редакция нужна в своей организации, когда дело нужно двигать, потому что мы не можем подключиться к тому, чтобы сделать человеку документы. Это личные данные, которые охраняются определенным законом. Здесь мы не можем. А вот подтолкнуть к этому службы, да, возможно. Да, мы обращаемся, мы приезжаем. Я ездила, вот, например, в Яковлевскую соцслужбу, там я пыталась решать какие-то вопросы, и это получалось. Поэтому то, что связано уже с какими-то такими серьезными вопросами оформления документов, там вот это все-таки всевозможные службы должны заниматься. А там, где нужна организация, чтобы дело продвинуть, то здесь, наверное, это дело редакции.
1: А вот обычно как происходит? Заканчивается ваша миссия, вы передаете специальным службам, или вы продолжаете сотрудничать до того момента, когда эта история, скажем так, не закрывается?
2: Продолжаем сотрудничать, пока история не закрывается, да. Здесь это очень важно делать.
1: Я читала ваши публикации и знаю, что кабинет главного редактора никогда не закрывается, и обсуждения идут постоянно. И вот возникает вопрос, как в этом всем удается сохранять продуктивность и не превращать это в вечные совещания?
2: Совещания у меня вообще никогда не бывает. Я работаю с каждым индивидуально, и мне так удобно. Творческие люди, они очень обидчивы, они трогательны. Ни в коем случае нельзя делать какие-то замечания, как-то, может быть, о чем-то говорить, что-то предлагать. Я имею в виду какие-то темы в присутствии большого количество людей. Очень хорошо говорить глаза в глаза. И у меня это получается, и дверь не закрывается, потому что это действительно так. Все заходят, решают свой вопрос и идут в кабинет к себе работать. Поэтому я считаю, что все вокруг меня профессионалы, все мои корреспонденты, и они, наверное, сами хорошо знают, что им нужно делать. Да, конечно же, без руководителя обойтись невозможно, потому что есть еще масса других организационных моментов, но тут такой коллектив высокопрофессиональный, что даже поругать некого, честно скажу.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ «Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: твой родной.
1: Радио Z.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Z.
0: Подключай сердце. Включай Радио Z.

79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь и о его героях, гвардейцах из десанта недаром слава шла. Ночь перед первым боем здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег.

0: Радио З.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Город и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Юрий Смотров, 23 года. Родился и вырос в Белгороде. После срочной службы принял осознанное решение уйти на СВО. Из-за тяжелого ранения был комиссован.
8: Расскажите, пожалуйста, о своем детстве.
10: Ой, детство достаточно такое легкое, свободное, беззаботное. У меня мама, она воспитывает меня одна, и она в онкологической больнице работала. И очень редко она была дома, но все равно пыталась всегда помогать мне, возила меня на воре, в лагеря детские. Сейчас у меня есть младший брат, ему 7 лет, 2 класс вот сейчас пойдет. Не особо что-то поменялось, мама все равно с ним наоборот строже. Как бы и со мной строгая была.
8: Вы любимчик.
10: Да, наверное, как первый ребенок.
8: Юрий, а как вы попали на специальную военную операцию?
10: Да много было факторов, которые меня сподвигли на это. Я в 23-м году, когда город уже был весь черный, в декабре, когда его обстреляли, я был на срочной службе уже где-то полгода и подумал просто, а почему люди с Карелии, еще с Дальнего Востока должны находиться там, а я должен возвращаться в эту среду, просто работать, жить спокойно, когда вот сейчас я хоть и вернулся, но все равно на тот момент я и как бы голова перестроилась, и понял для себя, что армия — это не просто год, ты там пришел, что-то поделал и все, и забыл. Человек умный и правильный, он для себя примет то, что тот же устав, его писали совсем не дураки, и там реально нужные вещи. Также просто с уважением к старшим, когда ты уже понимаешь, то тот же самый приказ, когда у тебя стоит задача, и все, и ты не говоришь себе, у тебя нет вариантов сказать то, что нет, я не хочу, или там я не потом, не буду, распорядок до огня, все, дисциплина, дисциплина, и все, просто делают мужчины и мужчины.
8: Кто первый узнал то, что вы идете на специальную военную операцию?
10: Я думаю, мама. Я ее как бы сразу предупредил. До этого, до всех этих обстоятельств, вот в 22-м, как это все началось, я жил рядом на Мичурино, когда там точка У упала, я вышел на шабашку поработать. А эта шабашка оказалась уборка всех вот этих последствий. В тот же день я смотрю, там скорые, что-то, лента там, и я пошел подметать дорогу от осколков, от стекол выбитых. Столько много людей, 5 подъездов. Нам дали, по сути, потом задачу. Сказали, ходите по квартирам, уточняйте повреждения. И вот это все, это вот почему? Потому что, ну, просто человеческое отношение. Главное быть человеком, и все. А когда заходит речь о том, кто должен вообще вставать и идти, и защищать, у каждого свой звоночек происходит. Вот он у меня произошел. Вообще изначально я служил на такелаже, срочную службу. Полгода меня отправили в командировку из моей родной части. Я прошел 3 месяца КМБ, потом нас распределили, отправили в часть, я срочку не отслужил. Отслужил на такелаже и хотел остаться подписать контракт. Мне сказали, во-первых, что ты в командировке, мы тебя подписать не можем. И мне прапорщик сказал, у тебя есть вариант, говорит, только один. Говорит, ну ты можешь умереть. Я просто день подумал, на следующее утро я ему как бы уже сказал, и я просто принял, если мне суждено умереть, я умру. И так повезло то, что на тот момент заместителем командира части были зенитчики. Зенитчики — это не только люди, стоящие там на технике, реально, которая помогает, закрывает небо. Помимо есть пехотные зенитчики. Прикрыть технику, эвакуация людей, дежурство также с закрепами, также с обычной ротой пехоты. Просто сидишь на посадках, дежуришь, прикрываешь. Главная задача — дроны. Все должны от них уходить. Наше дело по ним стрелять и ПЗРК.
8: И сколько в общей сложности вы были на специальной войне?
10: 8 месяцев.
8: А что произошло?
10: не дошел за едой. Нас перекинули на другое направление. Урайгородки, там, к стороне Першетравного, это Луганская область, Краснолиманское направление. Неделю, может, две там находились уже, вроде уже как-то обосновались. И настал момент идти за едой просто. Ну, я в тыл пошел за едой, хороший туман, как бы, иду себе спокойно. А мне сказали, не иди по проселочной дороге с внешней стороны посадки, иди по посадке. По посадке всегда там просто месиво, земля, вообще невозможно идти. Я еще такой хороший туман, думаю, ладно, пойду там, как бы, он говорит, там может быть заминировано. А передо мной два человека идут, думаю, зайду в посадку. Вот, все, правая нога вперед, я подрываюсь, назад падаю. Мне повезло, что там это начало посадки, это такая плюс-минус уже желтая зона. И повезло то, что два человека как бы услышали меня, перебинтовали, зажгутовали. Я не знаю, на что я наступил. Это, возможно, ну, это точно не лягушка, не колокольчик. У меня как бы ранение вот тут на левой ноге. Ногу мне оторвало. Не знаю, я видел этот взрыв. Лицо ничего не пострадало, но я не знаю, что оно там лежало. Непонятно вообще.
0: Кому так первому сказали о том, что у вас тяжелое ранение?
10: С мамой сразу связался. С мамой меня видела только два раза. Когда я был в командировке, выезжал с зоны проведения СВО, я к ней заезжал на минут 15, в деревню заехал, и все, и обратно. И второй раз она меня видела уже у нас в госпитале без ноги, как бы. Ну, у меня мать крепкий человек, и меня на ноги подняла. Понятно, что тяжело, и по ней это было видно, да и сейчас как бы тоже некоторые моменты. Но все равно, она у меня позитивный человек, я тоже всегда на позитиве, только благодаря ей и ее как-то мировоззрению.
0: Чему вы научились у мамы?
10: Самостоятельность. Понимание вообще мира. Я мужчина в семье. Мама меня вот вырастила, она женщина. И ты смотришь, что она может, и для нее границ нету. И она не жалуется. Понятно, что ты ее сын, она не будет прям так открываться. Но я не видел, когда маме прям было плохо. То, что она держится очень сильно, стойкости. Очень редко, когда там она уже может себе позволить. Даже с возрастом сейчас, когда я уже вырос, так она может открыться. А раньше прям такого нет. Может сказать, я там устал, сынок, я отдохну, ну, после работы, еще что-то. Ну.
0: Скажите, а как часто вы маме открываетесь?
10: Стараюсь максимально.
0: Говорите ей о том, что вы ее любите?
10: Ну, конечно, каждый день, как всегда. Просто люблю, обожаю, ценю и вообще самый святой человек. Я ей памятник поставил.
0: Готовы ли вы ей сказать это прямо сейчас?
10: Конечно.
0: По телефону?
10: Вообще, конечно.
4: Алло.
10: Алло, мама, привет.
4: Привет, привет.
10: Ну что там, как дела?
4: Работаю.
10: Потихоньку все.
4: Слава Богу. Он меня сегодня услышал.
10: Да. Мам.
4: Да.
10: Знаешь, что я тебе хочу сказать?
4: Что?
10: Что я тебя очень сильно-сильно люблю. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни.
4: Спасибо.
10: Я скучаю по тебе.
4: Да, что так прямо? Что случилось?
10: Ничего. Просто факт. Просто тебе сказать. Напомнить.
4: Угу. Спасибо. Напомнить, что ты любишь меня.
10: Да, что ты самая золотая у меня.
4: Спасибо, сыночек. Я прямо так неожиданно.
10: Что? Ладно, вечерком созвонимся.
4: Хорошо, все, обнимаю.
10: Люблю, обнимаю, давай, целую.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: они. Я лучше пережду.
1: Реклама. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади.

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Открыта душа нараспашку тому, кто с добром. Хлеб с солью и крепкую брашку, а если темна душа у незваного гостя,

0: Песни нашей победы.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут.
2: Горит и кружится планета над нашей родиною дым.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504, код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио Z.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35-75-75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерея.

0: Октябрьская, 8, телефон 520-306.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
2: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
9: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная, дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Неспокойный и несерьезный, непокорный и непростой, созидательный город Грозный, с исторической трудной судьбой.
2: Грозный – столица Чеченской Республики. Его история началась в эпоху Кавказской войны. Для защиты казачьих станиц от набегов горцев и обеспечения связи с Закавказьем была сформирована система пограничных укреплений «Сунжинская линия».
1: 22 июня 1818 года на берегу реки Сунжи у входа в Ханкальское ущелье генерал Алексей Ермолов основал крепость. Это место тогда считалось самой горячей точкой на Северном Кавказе, поэтому крепость назвали «Грозной».
2: Постройкой занимались 5000 русских солдат. За 4 месяца они возвели крепость в форме правильного шестиугольника, окруженную глубоким рвом и земляной насыпью.
1: К концу 1869 года крепость утратила стратегическое значение и была преобразована в город Терской области. А еще через 2 года Грозный стал окружным городом.
2: В 1893 году в этом районе была пробурена первая скважина. Началась промышленная добыча нефти.
1: К началу Великой Отечественной войны Грозный был столицей Чечено-Ингушской АССР, мощнейшим индустриальным центром. Здесь добывалась и перерабатывалась высококачественная нефть, имевшая важное значение для обеспечения фронта горючим. Местная нефтеперерабатывающая промышленность снабжала бензином всю истребительную авиацию СССР. Легкую грозненскую нефть танкисты могли без переработки заливать в баки и сразу ехать в бой.
2: Согласно плану захвата Кавказа под названием «Эдельвейс», было развернуто наступление под 3 направлениям. Одно из них – взятие Грозного и Махачкалы с дальнейшим захватом нефтяных промыслов в Баку. Это позволило бы решить топливную проблему вермахта.
1: Хорошо понимая цели захватчиков, руководство Советского Союза обратилось к жителям Кавказа с призывом, который был опубликован в газете «Правда».
3: Гитлеровские разбойники рвутся в горы. Враг не знает, что Кавказ всегда был страной смелых и сильных народов. Что здесь, в борьбе за независимость, народы рождали бесстрашных воинов, джигитов. Что трусость всегда считалась здесь самым позорным преступлением. Здесь, у подножия гор, воспитывались поколения советских людей с львиным сердцем, орлиными очами. Никогда не станут рабами гордые народы Северного Кавказа.
1: Уже в первые дни войны более 17 тысяч жителей республики записались в народное ополчение. На территории Чечено-Ингушетии сформировали стрелковую дивизию и кавалерийский дивизион, состоявший на 80% из горцев. Они сражались на Моздокско-Молгобекском направлении.
2: Кроме того, были созданы саперная и маневренно-воздушная бригады, а также автобатальон и другие подразделения.
1: В первые месяцы войны на сооружение оборонительных рубежей на дорогах перед Грозным были направлены более 55 тысяч человек. Они установили 47 минных полей. Также было подготовлено 10 участков для обрушения на дороге скальных пород.
2: Перед Грозным было построено и оборудовано 149 артиллерийских и пулеметных позиций, 90 командных и наблюдательных пунктов, около 500 блиндажей. Город превратился в неприступную крепость.
1: На танкоопасных направлениях Грозный защищали валы из пропитанной нефтью соломы длиной 9 километров. В долине Алхан-Чурт подготовили огневые заграждения. На поверхность воды, заполнявшей ров или канал, тонким слоем разливали нефть, а непосредственно перед боем поверх нее заливался зажигательный слой из бензина, мазута и керосина и поджигался. Эта огненная преграда давала возможность выиграть необходимое время в бою. Горючей смесью были залиты 1 000 000 квадратных метров территории.
2: К концу 1943 года были мобилизованы и ушли добровольцами на фронт более 60 тысяч жителей Чечено-Ингушетии.
1: Все сферы жизни республики работали на нужды фронта. Кроме горюче-смазочных материалов, в Грозном производили более 90 видов изделий для армии. Минометы, огнеметы, бутылки с зажигательной смесью, снаряды, патроны, обмундирование. На заводах ремонтировали танки, бронепоезда, орудия, тягачи и автомобили. Был налажен выпуск овощных консервов и пищевых концентратов для фронта.
2: Жители города активно участвовали в сборе средств на вооружение. Были созданы танковая колонна «Грозный», самолетные звенья имени Чечено-Ингушского комсомола, дивизион бронепоездов «Асланбек Шерипов».
1: В Чечено-Ингушетии было расположено много госпиталей. Они размещались в благоустроенных зданиях Грозного, курорта Серноводск, доме отдыха в селе Чишки.
2: Летом 1942 года войска группы армии А прорвались на Северный Кавказ. В связи с приближением фронта были эвакуированы основные предприятия Треста «Грознефть» и около 9 тысяч нефтяников и членов их семей. Практически все буровые работы были свернуты.
1: 3 сентября 1942 немецкий генерал Клейст отдал приказ о наступлении на Грозный. Ожесточенные бои развернулись под Орджоникидзе и Малгобеком. Фашисты предприняли несколько попыток прорыва фронта, но были остановлены и измотаны, и в октябре перешли к обороне. В боях от Моздока до Малгобека враг потерял 18 тысяч солдат и офицеров, сотни танков.
2: Не сумев захватить город, противник решил уничтожить его с воздуха. 10 октября 1942 года на Грозный и его промышленные объекты впервые были произведены массированные налеты вражеской авиации.
1: Главный удар пришелся по Сталинскому району, где были сосредоточены основные нефтеперерабатывающие предприятия. В результате бомбардировки стали гореть и взрываться нефтеперегонные установки, операторные, насосные станции, первый и третий нефтеперерабатывающие заводы, резервуары с нефтью и нефтепродуктами, наливные эстакады.
2: Загорелись ТЭЦ, автобаза, железнодорожная станция. Наиболее страшным оказался пожар в огромном хранилище с запасом в 1 миллион тонн нефти. Через разрушенные бомбами ограждения и земляные валы пылающая нефть потекла в город. Все, что попадалось ей на пути, расплавлялось, превращалось в бесформенные груды. Город представлял собой сплошное море огня. В небе завис огромный столб дыма, который был виден за десятки километров.
1: На пути стихии встали пожарные. Они сдерживали огонь. Многие получили тяжелейшие ожоги и погибли. Пожары тушили в течение нескольких дней. Город был спасен. Позже, в 1968 году, у здания городской пожарной команды установили памятник. Мощная фигура огнеборца, удерживающего над головой изогнутый огнем швеллер.
2: Авианалеты на Грозный продолжались 5 дней. Более 200 бомбардировщиков сбросили на город 1000 бомб.
1: 24 декабря 1942 года советские войска на Северном Кавказе перешли в наступление, отвлекая силы противника от Сталинграда. И уже через неделю, в первый день нового 1943 года, враг был развернут от границ Чечено-Ингушской АССР. 3 января территория республики была полностью освобождена.
2: Сразу же началось возрождение промышленного потенциала. В 44-45 годах была восстановлена большая часть нефтепромыслов и предприятий. За годы войны грозненцы добыли более 5 миллионов тонн нефти, а заводы выработали миллионы тонн нефтепродуктов. Уже в 44-м был достигнут довоенный уровень развития энергетического хозяйства.
1: В последующие десятилетия Грозный превратился в один из самых развитых городов Советского Союза. Помимо нефтяной отрасли, здесь работали машиностроительные, химические и приборостроительные заводы.
2: Тысячи уроженцев Чечен и Ингушетии сражались на всех фронтах войны. Они были в составе бессмертного гарнизона Брестской крепости, бились под Москвой и Ленинградом, в Заполярье и на юге страны, участвовали в битве на Курской дуге и штурмовали Берлин. 9 чеченцев получили звание Героя Советского Союза. Среди них награжденный посмертно Ханпаша Нурадилов, уничтоживший из пулемета более 900 немецких солдат, 7 пулеметных расчетов и взявший в плен 14 солдат и офицеров противника.
1: Жители Грозного внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. 6 апреля 2015 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Грозному присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается «Город».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе.

0: Дом 1. Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе Монарх Крема 180 граммов, 469 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
7: Берегите себя и близких.

напишите, что мальчика вору я целую.

Жене моей бедной напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и буду здоров.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. И мы продолжаем нашу беседу. Поговорим про помощь читателям и газету как инструмент решения проблем. Можете привести пример какой-либо семьи?
2: Да, конечно. Но хотелось бы сказать еще, что газета очень нужна для того, чтобы решать какие-то проблемы. Потому что раньше, конечно, это было больше как-то выражено, сейчас меньше. Но есть такие проблемы, с которыми люди обращаются именно в редакцию. Ну, к примеру, был у нас такой интересный вопрос, когда единая транспортная компания после реорганизации оставила водителей, ну, скажем так, без туалетов. Да, значит, их просто убрали. И люди стали жаловаться в редакцию. Вы знаете, нам понадобилось неделю, чтобы написать запросы, разослать их в мэрию, разослать их в единую транспортную компанию, в Министерство транспорта. И за две недели мы решили, ну, мы его назвали так, туалетный вопрос. Но ну, что делать, бывают и такие вещи. Значит, одна из драматических публикаций у нас была, это «Он есть, и его нет». Обратился к нам читатель из Гостищева и рассказал о Сергее Черкашине, инвалиде, который оказался, ну, скажем так, выброшен, наверное, вот в небытие. Почему публикация так называется «Он есть, и его нет»? Потому что вроде бы человек жив, а у него ничего нет, ни пенсии, ни прописки. Ну, нам пришлось подключиться серьезно, поехать к нему. Мы оказали ему сначала посильную физическую помощь, это какое-то гуманитарное.
1: А почему так получилось? Он одинокий человек, некому помочь?
2: Да, он одинокий человек, его обманули родственники, бросили там без регистрации, без всего, но, к сожалению, наверное, должны были обратить на него какие-то службы, но до этого не дошло. Очень помогла нам прекрасный человек, я считаю, уполномоченный по правам человека Белгородской области Жанна Киреева. Она подключилась после этой газетной публикации, она решила много вопросов, которые были связаны с ним. Очень долго мы ему помогали, пытались что-то сделать, пристроить его куда-то в приют. В итоге у него был второй инсульт, и это закончилось трагически. Но, наверное, этот момент был поучительным, что нужно не только соседям смотреть по сторонам, да, вот когда живут такие одинокие люди, но нужно еще и каким-то службам подключаться более активно.
1: Елена, вот на примере этой истории, как редакция понимает, где ее роль заканчивается, и дальше должны действовать профильные службы, и как, опять же, постараться сделать так, чтобы помочь каждому человеку.
2: Там, где редакция нужна в своей организации, когда дело нужно двигать, потому что мы не можем подключиться к тому, чтобы сделать человеку документы. Это личные данные, которые охраняются определенным законом. Здесь мы не можем. А вот подтолкнуть к этому службы, да, возможно. Да, мы обращаемся, мы приезжаем. Я ездила, вот, например, в Яковлевскую соцслужбу, там я пыталась решать какие-то вопросы, и это получалось. Поэтому то, что связано уже с какими-то такими серьезными вопросами оформления документов, там вот это все-таки всевозможные службы должны заниматься. А там, где нужна организация, чтобы дело продвинуть, то здесь, наверное, это дело редакции.
1: А вот обычно как происходит? Заканчивается ваша миссия, вы передаете специальным службам, или вы продолжаете сотрудничать до того момента, когда эта история, скажем так, не закрывается?
2: Продолжаем сотрудничать, пока история не закрывается, да. Здесь это очень важно делать.
1: Я читала ваши публикации и знаю, что кабинет главного редактора никогда не закрывается, и обсуждения идут постоянно. И вот возникает вопрос, как в этом всем удается сохранять продуктивность и не превращать это в вечные совещания?
2: Совещания у меня вообще никогда не бывает. Я работаю с каждым индивидуально, и мне так удобно. Творческие люди, они очень обидчивы, они трогательны. Ни в коем случае нельзя делать какие-то замечания, как-то, может быть, о чем-то говорить, что-то предлагать. Я имею в виду какие-то темы в присутствии большого количество людей. Очень хорошо говорить глаза в глаза. И у меня это получается, и дверь не закрывается, потому что это действительно так. Все заходят, решают свой вопрос и идут в кабинет к себе работать. Поэтому я считаю, что все вокруг меня профессионалы, все мои корреспонденты, и они, наверное, сами хорошо знают, что им нужно делать. Да, конечно же, без руководителя обойтись невозможно, потому что есть еще масса других организационных моментов, но тут такой коллектив высокопрофессиональный, что даже поругать некого, честно скажу.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Ховхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мёд.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: 502-88-53.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
3: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Уходит день, вливаясь в век.

0: он. Живите и в тихой песне про
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Юрий Смотров, 23 года. Родился и вырос в Белгороде. После срочной службы принял осознанное решение уйти на СВО. Из-за тяжелого ранения был комиссован.
8: Расскажите, пожалуйста, о своем детстве.
10: Ой, детство достаточно такое легкое, свободное, беззаботное. У меня мама, она воспитывает меня одна, и она в онкологической больнице работала. И очень редко она была дома, но все равно пыталась всегда помогать мне, возила меня на Воре, лагеря детские. Сейчас у меня есть младший брат, ему 7 лет, 2 класс вот сейчас пойдет. Не особо что-то поменялось, мама все равно с ним наоборот строже. Как бы и со мной строгая была.
8: Вы любимчик.
10: Да, наверное, как первый ребенок.
8: Юрий, а как вы попали на специальную военную операцию?
10: Да много было факторов, которые меня сподвигли на это. Я в 23-м году, когда город уже был весь черный, в декабре, когда его обстреляли, я был на срочной службе уже где-то полгода и подумал просто, почему люди с Карелии, еще с Дальнего Востока должны находиться там, а я должен возвращаться в эту среду, просто работать, жить спокойно, когда вот сейчас я хоть и вернулся, но все равно на тот момент я и как бы голова перестроилась, и понял для себя, что армия — это не просто год ты там пришел, что-то поделал и все, и забыл. Человек умный и правильный, он для себя примет то, что тот же устав, его писали совсем не дураки, и там реально нужные вещи. Также просто с уважением к старшим, когда ты уже понимаешь, то тот же самый приказ, когда у тебя стоит задача, и все, и ты не говоришь себе, у тебя нету вариантов сказать то, что нет, я не хочу, или там я не потом, не буду, распорядок огня, все, дисциплина. Дисциплина, и все, просто делают мужчины и мужчины.
8: Кто первый узнал то, что вы идете на специальную военную операцию?
10: Я думаю, мама. Я ее как бы сразу предупредил. До этого, до всех этих обстоятельств, вот в 22-м, как это все началось, я жил рядом на Мичурино, когда там точка У упала, я вышел на шабашку поработать. А эта шабашка оказалась уборка всех вот этих последствий в тот же день. Я смотрю, там скорые, что-то, лента там, и я пошел подметать дорогу от осколков, от стекол выбитых. Столько много людей, 5 подъездов. Нам дали, по сути, потом задачу. Сказали, ходите по квартирам, уточняйте повреждения. И вот это все, это вот почему? Потому что, ну, просто человеческое отношение. Главное быть человеком, и все. А когда заходит речь о том, кто должен вообще вставать и идти, защищать, у каждого свой звоночек происходит. Вот он у меня произошел. Вообще изначально я служил на такелаже, срочную службу. Полгода меня отправили в командировку из моей родной части. Я прошел 3 месяца КМБ, потом нас распределили, отправили в часть, я срочку не отслужил. Отслужил на такелаже и хотел остаться подписать контракт. Мне сказали, во-первых, что ты в командировке, мы тебя подписать не можем. И мне прапорщик сказал, у тебя есть вариант, говорит, только один. Говорит, ну ты можешь умереть. Я просто день подумал, на следующее утро я ему как бы уже сказал, я просто принял, если мне суждено умереть, я умру. И так повезло то, что на тот момент заместителем командира части были зенитчики. Зенитчики — это не только люди, стоящие там на технике, реально, которая помогает, закрывает небо. Помимо есть пехотные зенитчики. Прикрыть технику, эвакуация людей, дежурство также с закрепами, также с обычной ротой пехоты. Просто сидишь на посадках, дежуришь, прикрываешь. Главная задача — дроны. Все должны от них уходить. Наше дело — по ним стрелять и ПЗРК.
8: Сколько в общей сложности вы были на специальной войне?
10: 8 месяцев.
8: А что произошло?
10: Не дошел за едой. Нас перекинули на другое направление. Урайгородки, там, к стороне Першетравного, это Луганская область, Краснолиманское направление. Неделю, может, две там находились уже. Вроде уже как-то обосновались. И настал момент идти за едой просто. Ну, я в тыл пошел за едой, хороший туман, как бы, иду себе спокойно. А мне сказали, не иди по проселочной дороге с внешней стороны посадки. Иди по посадке. По посадке всегда там просто месиво. Земля, вообще невозможно идти. Я еще такой хороший туман. Думаю, ладно, пойду там. Как бы он говорит, там может быть заминировано. А передо мной два человека идут. Думаю, зайду в посадку. Вот, все, правая нога вперед. Я подрываюсь, назад падаю. Мне повезло, что там это начало посадки. Это такая плюс-минус уже желтая зона. И повезло то, что два человека как бы услышали, меня перебинтовали, зажгутовали. Я не знаю, на что я наступил. Это, возможно, ну, это точно не лягушка, не колокольчик. У меня как бы ранение вот тут на левой ноге. Ногу мне оторвало. Не знаю, я видел этот взрыв. Лицо ничего не пострадало, но я не знаю, что оно там лежало. Непонятно вообще.
8: Кому первому сказали о том, что у вас тяжелое ранение?
10: С мамой сразу связался. С мамой меня видела только два раза. Когда я был в командировке, выезжал с зоны проведения СВО, я к ней заезжал на минут 15, в деревню заехал, и все, и обратно. И второй раз она меня видела уже у нас в госпитале без ноги, как бы. Ну, у меня мать крепкий человек, и меня на ноги подняла. Понятно, что тяжело, и по ней это было видно, да и сейчас как бы тоже некоторые моменты. Но все равно, она у меня позитивный человек, я тоже всегда на позитиве, только благодаря ей и ее как-то мировоззрению.
8: Чему вы научились у мамы?
10: Самостоятельность. Понимание вообще мира. Я мужчина в семье. Мама меня вот вырастила, она женщина. И ты смотришь, что она может, и для нее границ нету. И она не жалуется. Понятно, что ты ее сын, она не будет прям так открываться. Но я не видел, когда маме прям было плохо. То, что она держится очень сильно, стойкости. Очень редко, когда там она уже может себе позволить. Даже с возрастом сейчас, когда я уже вырос, так она может открыться. А раньше прям такого нет. Можешь сказать, я там устал, сынок, я отдохну, ну, после работы, еще что-то, ну...
8: Скажите, а как часто вы маме открываетесь?
10: Стараюсь максимально.
8: Говорите ей о том, что вы ее любите?
10: Ну, конечно, каждый день, как всегда. Просто люблю, обожаю, ценю и вообще самый святой человек. Я ей памятник поставил.
8: Готовы ли вы ей сказать это прямо сейчас?
10: Конечно.
8: По телефону?
10: Вообще, конечно.
0: Алло.
10: Алло, мама, привет.
0: Привет, привет.
10: Ну что там, как дела?
0: Работаю.
10: Потихоньку все.
0: Слава Богу. Он меня сегодня услышал.
10: Да. Мам.
0: А?
10: Знаешь, что я тебе хочу сказать?
0: Что?
10: Что я тебя очень сильно-сильно люблю. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни.
0: Спасибо.
10: Я скучаю за тебя.
0: Да, что так прямо? Что случилось?
10: Ничего. Просто факт. Просто тебе сказать. Напомнить.
0: Угу. Спасибо. Напомнить, что ты любишь меня.
10: Да, что ты самая золотая у меня.
0: Спасибо, сыночек. Я прямо так неожиданно.
10: Что? Ладно, вечерком созвонимся.
0: Хорошо, все, обнимаю.
10: Люблю, обнимаю, давай, целую.
8: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
4: На лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того ведьмы.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров?

0: знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море. А там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

в рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: песни нашей победы.
1: Он возвращается домой из прошлой жизни, из разлуки. Но край родной окутан тьмой, и красок нет, и смолкли звуки. Вслед за молчанием его пылит печальная дорога.

закатный луч в окне. Зашелестят в саду ракиты. От сколько ныне по стране

сейчас. И этим матерей обидеть, они идут сынов встречать.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проповедовать.

0: защитить себя и близких.
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: безымянных высотах земли наши слышны голоса.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: песни нашей победы.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и пон, и душа крест-накрест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел.

0: то мертвые крестом, и другие заключенные пусть считают ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт».
1: Радио «З». За правду, за свободу, за Россию. Радио «З».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо.

0: Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

0: опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Вжик, вжик, вжик.
1: Уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, оп, уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, оп, кто на новенького, кто на новенького.

общаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик, цик, цик, пау! Носи готовенького, цик, цик!

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

после зимы. Радио Z. Работаем за правое дело.

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.